0: для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
2: Важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: чтобы никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Выходите, как
2: я не знаю. Запас на мокром месте.
4: Выходите, выходите.

А сельской гури, на шелковой траве. Сам в путь посходил, райский сад посадил. Потом он и рушу голову. А ты крапиву. А я бы на кольце рушили дечко.

0: серого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
2: И вот тут важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: даже серая картинка держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Хороший день,
4: Евгения. Еще раз
3: говорю,